0: Nostalgia.
1: Los número uno del ayer suenan aquí. Nostalgia.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».